Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

всегда адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи в ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня мою либидо гложет прям.

0: Бонапарт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит.

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда придет ее мужик? А он по пьяни шибко злой и не владеющий собой. Короче, дело

Как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и пинаем, я в полной мере ощутил, теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. Теперь я точно для нее недосягаем. А с гимном чуть переборщил.

Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано, слив.

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор к скиналиста, я кричал, да коли нам терпеть. Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь. А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон, все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон, во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит Пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс, и смотреть, как фальшь перекосил.

0: денег нет, какой же имамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша,

ты все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст, хороводишься с кем захочешь.

Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез.

в самолете.

Но я не могу обойти вниманием наших бродяг российских, которые томятся сейчас по нашим застенкам, а олигархи гуляют на свободе. Поэтому песенка у тех, о тех, у кого нету денег на телевизор и холодильник в камере. Цыганочка.

0: Спасибо.
1: Я запомню тебя красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню.

и друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты.

позволял себе всякие глупости, безмятежно шутя и резвясь. А на утро, икая отчаянно, подполковник просил пистолет. И, страдая похмельным раскаяньем, поминутно ходил в туалет. А за темным тюремным окошечком, чуть припудрив помятость лица, оживала Москва понемножечку, не заметив потери бойца.

красивую, на цветок луговой похожую, от беспечной любви счастливую, тихо шепчущий мне, хороший мой. Я запомню дрожанье ресниц твоих, губы пахнущие черникою, наготу твою беззащитную, приручившую зверя дикого.

решительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими, и огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

Мы становимся мудрее ценой утрат, ошибок и потерь.

и хочет даму щами окатить. А дама ей кричит в ответ, мол, ничего между нами нет. И что сейчас на этот крик сюда приходит?

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку

зодиака, Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване, Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает, режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало, на одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

0: карт был позер и фигляр,
1: коли смел помышлять о России, так как здешний рассольно-заквасный угар нахлобучит людей.

кредит, сутенер, переводчик, Валера. И такая во мне глубина, и такое во мне осознание, что могу я послать всю вселенную на и нагадить в общественном здании. Вылетаете же, Бога!

татарское комволье. Так что девки поневоле от Чубайс понесли. И родили прям стоя предложение простое: ехать в град первопрестольный на Тверской шибать рубли.

болтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы, лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность, ум, фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало. На одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

товарищ на серого волка, да поскакал в леса дремучие. Только мало было в том вояже толку, ничего на свете нет родного дома круче. Вон холодец на столе стоит, чесночком попахивая, салат оливье помидором украшен, шампанское запотевшее готово к атаке. Кстати, полусладкое вкуснее все-таки наше. Елочка стоит, нарядная да пригожая, оттаяла в тепле, иголочки распустила. Петарды на балконе в батарею сложены, килограммов на 8 тратила. Так что будем жить-поживать, да добра наживать. Счастье на земле каждому отмерено. Просто о нем не стоит забывать. Пустите его, вон оно, за дверью!

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается. Время потом каждому выставит счет.

это ничья. Непобедимо, но есть у меня. Моя любимая, тихий мой свет, мой непоруганный храм.

Жизнь моя, как в никуда слепой прыжок, прожил день к пропасти еще шажок. И не спится мысли спицы, вяжут за петлей петлю. Всех грехов не отмолю, всех грехов не отмолю.

прошлогоднего журнала садовод. И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелят по квартирам скособоченным кривой усмешкой ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром все обновки, оставляя на потом.

консультанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Изоляция – весьма весомый фактор. Пожалеть о том, что было на потом. Мы не мамонты, а значит, все вернется. Заживут привычной жизнью города –

вопросом, как, мол, вышло такое у вас. А я ему отвечал, заикаясь, дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь,

ешь и пей, на халяву, на убой. На такой гастрономизм каждый день в Евросоюзе.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме. За бугром подтягивать босоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю. Тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали на взрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей. Если он не вождь в интимном плане, а теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

5:16:03, как магнитик на холодильнике.

Битая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

Еще одну песенку я не планировал петь, но меня очень попросил мой питерский приятель, который работает на русском радио, Витя Грицаенко. Витюня, не переживай, все будет хорошо.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме, партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал, все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал, съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре, в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал, так сказать, держал всегда на стреме, сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме, в общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки, только вот о жизни половой. Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе минус 45

нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

Боже мой, как она надоела, осенняя-то распутится. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой. Может стать,

Австрия, в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

0: хэтчбэк комбат Иосиф.
1: Когда уста, привыкшие к злословью, произнесут молитву к небесам, и мудрый Бог, доверчивый любовью, меня прости, за что не знаю сам, и станет все нелепым и неважным, и я пойму, что в нищете своей я на земле был счастлив лишь однажды, в те дни, когда она была.

Я не помню Ленина живьем. Я его застал уже холодным. Говорят, был дерзким пацаном. Поимел державу принародно. Отнял у богатых кошельки и подвел под новые понятия. Дескать, все отныне босяки. Вот такая, значит, демократия. Маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался. Видно, там не сладко довелось. Говорят, черницей питался. 10 лет торчал на Колыме. Партизанил в питерских болотах, а потом метнулся по зиме за бугром подтягивать басоту. Женщин он к себе не допускал. Все боялся, что менты банкуют. Он, конечно, жутко тосковал. Съест чернила и сидит тоскует. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шифре в кандалах. Вот и поженились, не глядя. Он Надюхе спуску не давал. Так сказать, держал всегда на стреме. Сам удачно банки обувал. Надя знала фарт на ипподроме. В общем, жили воровской семьей. Вечерами резались в картишки. Только вот о жизни половой Вову беспокоился не слишком. Как он мог Надюхе рассказать, как в далеком Магаданском крае при морозе -45 он по снегу полз от вертухаев, как отняв ладони от лица, плакали навзрыд оленеводы. Нет у революции конца. Отдала, однако, за свободу. От судьбы приняв такой удел, Вова стал чудить и куролесить. Прокатился дикий беспредел по российским городам и весям. Расстреляли тысячи людей, у живых отняли пропитание. Вон и как бывает у вождей, если он не вождь в интимном плане. А теперь он вон в гробу лежит. Может, помер, может, притворился. Он ведь, гад, живее всех живых. Не, ну вон и как в гробу-то сохранился. Может быть, гореть ему в аду. Но пока для всех, на всякий случай, пусть он будет лучше на виду.

он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети, прочь догматы лицемеров и святош. Есть одна кандидатура, деликатность ум фигуры, хипстер-веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание, примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю, он общение облегчает. Режьте тортик, Коль, чашки доставай. За плечами лет немало, накопилось, намотало, на одометре поюзанной судьбы. Разговор идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи.

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

адекватен и крут. А вот тут будто что перемкнуло, понял я, не без мерки капут. И ни рожи у ней, и ни кожи, и фигура как аэростат. А меня, мою либидо, гложет прям грызет.

Знаменитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет на душу.

сокрушила все препятствия в таежной северной глуши. В ее бригаде были гопники и два застенчивых бича, знакомых с творчеством.

казаки, за веру русскую поднявшие знамена, за честь Отечества шагнувшие штыки.

0: Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог!
0: Китайцы тысячами

дороге оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

0: первым нарушил мир.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром, с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Он сказал, нам нужен третий. Мы с тобой давно не дети. Прочь догматы лицемеров и святош. Есть одна кандидатура. Деликатность, ум, фигуры. Хипстер, веган и большой поклонник ЗОЖ. Я нашел его ВКонтакте, в группе сексуальных практик. У него там православный свингер-блог. Я решил, что нам подходит человек приличный вроде, и по знаку зодиака Козерог. Вот и первое свидание. Примостились на диване. Иннокентий, Василиса, Николай. А давайте выпьем чаю. Он общение облегчает. Режьте тортик, коль чашки доставай.

идет о жизни и, конечно, об отчизне, что для всех привычным стало на дыбы. Мы могли бы жить богато, но вокруг солдаты НАТО покушаются на наши рубежи. Оттого дороговизна, реставрация троцкизма и попытки расшатать святой режим –

проболтали до рассвета, а до промискуитета дело так и не дошло, и черт бы с ним. Нет сильнее наслаждений, чем совокупление мнений, а за Ротшильдов потом договорим.

Там, где так совсем по-русски всю ночь поют шальные соловьи. Поют, как там.

Пускай мы порою не помним, откуда и кто мы, и что посылала купить в магазине семья. На ринге мы с первым ударом выходим из комы, чтоб резко прочувствовать каждый момент бытия. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами своей со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Я правый прямой переехал в родную столицу, и с левой по печени двушку в Кузьминках купил. За яйца поймал, так сказать, свою синюю птицу, и в партию вольников и дзюдоистов вступил. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. За мною теперь Барнаул, Наримар и Анапа, вложивший мощи на тугу в атаку мою. Мне теща связала на счастье трехцветную капу, чтоб знамя российское грело мне зубы в бою. Ведь мы же, дружище, боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетало не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас. Пускай говорят, мол, ребята свое отлупили, перчатки заветные вешать на гвоздь не спеши, покуда небесные рефери счет не открыли. Мы двоечкой в голову столько еще совершим, ведь мы же боксеры, и пусть нам с тобой по башке прилетал не раз, зато мы сами свои со судьбы режиссеры. И нашим любимым не стыдно за нас.

шли обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

0: Ага, ага.
1: Сейчас, как же. Времена нынче не те. Долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
2: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье!

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях, но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!
1: Горько!

Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал. Я бешусь, когда фальшивит ноты, с детских лет имеет тонкий слух. Ну а тот с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон, все фатально, лживо и нечисто.

во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отчим наш фальшивит пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс и смотреть, как фальшь перекосила

0: первым нарушил мир.
1: Я вчера опять ходил за рамки, на концерте хора Мадригал. Бил соседа по ушам программкой, бил за то, что он им подпевал.

с ушами бегемота истерзал мой гармоничный дух. Я был зол, как мусор к скиналиста. Я кричал, доколе нам терпеть? Ну какие антигуманисты разрешили этой жопе петь? А под утро ВВД отрад нам из какой-то атональной тьмы. Мне сказали, слушайте как надо, как не надо, будем слушать и мы. Только как такое мне помыслить, если слышу я со всех сторон? Все фатально, лживо и нечисто, даже если в полный унисон. Во всю мощь коряво и нескладно, вопреки, во имя и как старь. И что мне особенно досадно, отче наш фальшивит пономарь. Кто бы знал, как мне невыносимо жить и слушать этот диссонанс.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

0: Ну как скажите мне, не мается, как не трубить бараний рог?
1: Бараний рог.
0: Китайцы тысяча

Как в Шереметьево за стойкою буфетную мы думали и удаем судье. Земля обетованная для них как кашеманная, ну что им наша дружная?

0: Дорогой электорат, господа и граждане, как в Одессе говорят, здравствуйте вам каждому. Мы хозяевам и гости, коли нас пустили в дом, пожалейте наши кости, как умеем, так поем.
1: Наконец-то милости просим!
0: Мы объехали полсвета, побывали там и тут, наши всюду, но при этом нас уже нигде не ждут. Эх, ёшкин кот, выкидыш удачи! Всему миру в чем-то прет, вот только нам косячит. Ну что ж ты будешь?
2: Да уж, не въезд не в Красную Армию.
0: Мы больны алкоголизмом, слабоумием властей и расстройством организма, в смысле всех его частей. Но если нам отменят бром в качестве лечения, даже русский автопром вызовет в лечение, а?
1: Ой, скорее, бабушки, ой, сколько можно терпеть-то?
0: Я не знаю, как у вас, а у нас в Московии для грехопадения масс, ну никаких условий вообще. Вон, на Киевском вокзале гомосек повязали. Встал на стражу мужиков муж Батурин и Лужков, а? Только прошлое, ребята, нам яснее с каждым днем. Не случайно депутаты приняли закон об нем. Русь почала быть с Рублевки, Рюрик – питерский матрос. Князь Олег со слов тусовки был вообще единорос. И над всем над этим, братцы, как ведется испокон, может в волю посмеяться.

Кто-то не ждет, а кто-то мается, этот пропьет, а тот покается, время потом каждому выставит счет.

а на соленом, как вобла, пляжу. Лежу, но пляжу я и млею,

запричитала мать, загласила: сыночку милому 7 лет,

Для домашних он тихий садист, с диким взглядом врача-акушера. Хоть бы в доме ножи наточил, хоть бы гвоздь вколотил в табурет.

Настрочил, ну куда там, серьезный поэт. А на днях у поэта в гостях был прозаик Эжан Несознанский.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Суцы!
1: Горько!

Мы дети любви, пропавшие в дебрях дремучих славянских лесов, с крестом на груди, с повадками зверя и с дерзостью бешеных псов. Опричник и вор, святой да охайник,

счастливые завтра и в лешего с бабой Егой. Жалеем слонов с далекой Суматры и ближних пинаем ногой. Мы терпим нужду, томимся богатством,

боже мой, так она надоела, осенняя да распутится. Целый день по колено в грязи, еле тащишься по верстовой, может стать.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

выкинуть хлам из дома. Но что-то всерьез менять

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослее не по дням, в пожаре русской смуты нам рано довелось искать себя в бою, меняя целый век на краткую минуту, в которую мы все стояли на краю.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Мы поймем из жизни, уходя.

0: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну. Если веру я продолжал терять, верил только в тебя одну.
1: Умирала моя мечта, но была снова рядом ты, чтобы мне опять помогать взмывать из падения до высоты.

Мои друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты, аты-баты.

и нет. Уж лучше забыться в шершавом вигваме, терпя неудобства в индейском быту, чем думать о людях, нагадивших в храме и молящих Бога вернуть чистоту. Забыть сухозадых, двуликих сатрапов, что ждут мужеложей.

0: фашист Бахабит.
1: О, как безнадежно, смешно
0: и нелепо мечтать о свободе.

Говорят, на земле был Бог, говорят, он учил добру, а у нас целый взвод полег, где служил старшиной мой друг. Он теперь не живой лежит, а вчера мне успел сказать: ах, как хочется, братцы, жить, ах, как страшно здесь помирать. Эх, Алёшка, дружок ты мой,

0: старшиной, мой друг.
1: В облацах летит закрытый цех, искрят свистят

глазах опять и хорька, и херувим поднялся святой офис, а на земле российский ВПК наладил выпускать хэтчбэк-комбат Иосиф.

прошлогоднего журнала садовод. И на выход припасенные ботинки ждут оказий, а с нею не везет. Только тапки шепелявят по квартирам с озабоченным кривой усмешкой ртом. Поживите-ка теперь с коронамиром. Все обновки оставляют.

консультанты и врачи. Ведь не видим супостат, не осязаем, а не то бы навалились всем гуртом. Вот и заперлись, сидим, пережидаем, и ночами строим планы на потом.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали за нею стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что бубльгуму дам не вечеру

как смотрит тигр на тюленя, как смотрит Брянск на Сан-Тропе, так я смотрел на эти мощные колени моей соседки по купе. А вдруг она чего это хочет? А вдруг в ней зреет интерес? Она же запросто коленями затопчет мой первый полусредний вес. Вот именно таким

Меня вязали всем вагоном, войдя в общественный кураж. И появившиеся граждане в погонах сказали: все, теперь он наш. И пусть я связан и

Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса.

Мои друзья начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. Аты-баты.

Мол, ейный муж пришел домой, а он по пьяни шибко злой, а мой балкон как раз под ней, она и слезла поскорей. И по соседке

Говорит, что ей муж, наверное, спит, и, дескать, ей пора домой. И так испорчен выходной, а этот дядя их сосед, в его квартире только нет. И он погладиться зашел, да, видно, смерть свою нашел. А теща

только ночь в самолете.

0: и живем, переживем, переживем.
1: Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.

0: Сегодня в Москве начала работу 8-я сессия Верховного Совета СССР.
1: В поселке раздоры все лето, вино продавали в разлив.

Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб после викингов, якутов и туркменов. А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима.

Нынче в Питере большая тусовка. Приехал Владимир Владимирович, коренной питерец. Ну, я не могу не спеть эту песню при наличии таких гостей.